0: City, La Roche-sur-Yon, sur le 88.6 et en DAB+.
1: Удачи, Николай. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий. Следующий